0: Леопарда, который заботится о чужих котятах, впервые сняли в дикой природе Приморья. Самка дальневосточного вида взяла под опеку двух малышей, которые не являются ее собственным потомством, рассказали специалисты нацпарка «Земля леопарда». Такое явление стало единственным в истории исследований подвида. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: ЖКХ, как всем известно, жить предельно интересно. То трубу прорвало где-то, то в подъезде света нету. Об этих неприятностях куда нужно сообщать?
2: Работает горячая линия. Набирай *0065.
1: 8-800-302-0065. Горячая линия по вопросам ЖКХ для сахалинцев и курильчан.
2: Получите информацию по аварийным и плановым отключениям. Консультируйтесь по вопросам капремонта, льготах, перерасчетах. Сообщайте о неполадках, несвоевременном вывозе мусора и недочетах в работе управляющей компании. 8-800-302-0065. Звонок бесплатный. С мобильного телефона набирайте *0065.
1: Наконец-таки Андрею заменили батарею.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, Сахалина Курила. Стартовал уже 11 час, а это значит самое время немного перезагрузиться и зарядиться хорошим настроением. С вами Таня Еркалиева, я только заступила на свою смену, так что ближайшие часы мы проведем вместе с вами. Желаю вам отличного дня, даже если утро уже успело подкинуть пару сюрпризов, пусть дальше все идет гораздо лучше. Дела решаются, настроение не подводит, а рядом звучит хорошая музыка, как раз ее я вам точно обеспечу. Делайте приемники погромче, это радио СТВ.

Радио АСТВ. 25 лет. Союз крепкий. Эфир бодрый. Чувства взаимные.

0: Здравствуйте, в студии Алена Баринова. На солнце, говорят ученые, сейчас маловато пятен. Но это не значит, что можно расслабляться. Природа, знаете ли, редко действует по линейному графику. Подробности расскажу прямо сейчас. Спонсор выпуска других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. На прошлой неделе все было относительно тихо, природа нам дала ментальные выходные. Но вот эта неделя, думаю, что многие уже почувствовали легкие космические волнения. К 21-22 августа фон может немного повыситься, но по прогнозам останется в зеленой зоне. В общем, все под контролем. Кстати, это затишье не случайность. Мы сейчас отходим от пика 11-летнего солнечного цикла, который был еще осенью 2024 года. Плюс приближается осеннее равноденствие. Время, когда Земля поворачивается к Солнцу ребром, и даже слабые солнечные ветры могут вызывать бури. Так что расслабляться нам рано.
1: Другие новости.
0: На этом все. Это были другие новости. Синоптики предупреждают, берегите себя. Ну, а если почувствуете недомогание, не спешите винить во всем солнце. Может, вы просто переели шашлыков. Берегите себя и свой вестибулярный аппарат. На этом все. Это были другие новости. Наш спонсор – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Звоните 321-333.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: можно бесконечно фантазировать на тему того, что же было, если бы у нас были крылья. Но давайте вернемся в реальность и поговорим о настоящем. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 21 августа, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 21. В Ногликах временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 16. В Поронайске без осадков, здесь до плюс 18. В Красногорске и Макарове без осадков воздух прогреется до плюс 21. В Долинске и Охотском осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 25. В Корсакове без осадков столбик термометра поднимется до плюс 22. В Аниве также без осадков до плюс 27. В Малокурильском осадки не ожидаются, так же как и в Южно-Курильске, здесь до плюс 22. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 21, плюс 24. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Купи кухню,
2: шкаф, подарок.
7: С Деко выгодно живи.
8: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
7: Деко выгодно живи.
1: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и, быть может, навсегда.

В эфире первообластного Чебанов и его песня «Ночь», и у нее довольно необычная история. Иван Чебанов записал ее практически для себя и друзей, просто потому что трек Андрея Губина был настоящим саундтреком их вечеринок. Он выложил запись в ТикТок без особых ожиданий, а видео неожиданно завирусилось и дало песне вторую жизнь. В итоге даже сам Андрей Губин разрешил официально выпустить эту версию. И знаете, здесь отличный повод напомнить себе, не всегда нужно ждать идеального момента или быть уверенным, что все получится. Иногда достаточно просто попробовать. Чебанов ведь тоже не планировал большой хит, просто сделал то, что ему самому нравилось. Так что, если давно хотите что-то начать, начинайте. Выложите идею, попробуйте новое, сделайте первый шаг. Возможно, именно то, что вы сегодня делаете, просто для себя, однажды станет вашей большой возможностью. Ну а мы двигаемся далее. Еще больше хорошей музыки в эфире Первого областного.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Пришло время поговорить о погоде. Спонсор прогноз погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 21 августа, в Ахе без существенных осадков. Синоптики обещают до плюс 15. В Тымовском без осадков, температура поднимется до плюс 22. В Смирных, Углегорске, Тамарии и Чехове без осадков, потеплеет до плюс 21. В Невельске временами пройдут осадки, воздух прогреется до плюс 22. В Хомске без осадков, здесь до плюс 23. В Северо-Курильске без существенных осадков, до 16 градусов тепла. В Курильске осадки не ожидаются, до плюс 23. В Южно-Сахалинске без осадков, плюс 21, плюс 24. Ветер западный, от 2 до 6 метров в секунду.
3: Реклама.
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
5: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
4: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
5: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
4: Телефон для справок 300-108. 300-108.
1: Одни узнают новости по слухам, другие по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
7: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
8: Аккумулятор на легковое авто?
9: База техника!
8: А аккумулятор на грузовое авто?
9: База техника!
8: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
9: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: новости.
1: Всем привет, это «Другие новости». Российские ученые из Колтеха вместе с коллегами из Канады и Японии создали тренажер для борьбы с фобиями на основе нейросетей. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Принцип достаточно простой. Искусственный интеллект генерирует пугающие картинки, оценивает вашу реакцию и предлагает еще более страшные изображения. Постепенно вы привыкаете и перестаете бояться. То есть нейросеть анализирует вашу реакцию и подбирает следующий уровень страха. Это называется пошаговое привыкание. Ну, например, если вы боитесь пауков, нейросеть покажет вам сначала маленького паучка, потом побольше, а потом такого, что вы забудете о своем страхе. Ну или ад. Осознание.
0: Другие новости.
1: Правда, ученые предупреждают, эксперименты лучше проводить под наблюдением специалистов, иначе вместо излечения можно получить абсолютно противоположный эффект. Ну, например, опять-таки, возвернемся к паукам, нейросеть вам покажет паука размером с дом. Вы можете не просто испугаться, а даже просто бояться слова «паук». Подобные технологии, кстати, уже используют для лечения посттравматического стрессового расстройства и различных фобий. Но нейросетевой генератор страха – это уже новый уровень. Он не просто показывает готовые картины, он создает их в реальном времени и подстраивается под ваш уровень тревожности. То есть это как персональный кошмар, который вы можете контролировать. Так что если у вас есть фобия, возможно, скоро вы сможете ее вылечить, просто посидев перед экраном. Самое главное – глаза не закрывайте. Это были другие новости. Если боитесь пауков, темноты или начальника, возможно, скоро нейросеть поможет вам избавиться от этих страхов. Ну а если нет, всегда можно просто не смотреть на страшные картинки. Ну и помните, что страх – это всего лишь эмоция, а эмоции, как известно, проходят, даже если для этого нужно пройти через генератор страха. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Найдет ли нас золотое солнце завтра, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 21 августа, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 21. В Ногликах временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 16. В Поронайске без осадков воздух прогреется до плюс 18. В Красногорске и Макарове осадки не ожидаются до плюс 21. В Долинске и Охотском осадки также не ожидаются, температура поднимется до плюс 25. В Корсакове без осадков до 22 градусов тепла. В Анапе без осадков воздух прогреется до плюс 27. В Малокурильском и Южном Курильске без осадков до плюс 22. В Южно-Сахалинске осадки не ожидаются. Плюс 21, плюс 24. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: В машине едет влюбленная пара.
6: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
7: Ну да, а чё?
6: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
8: В «Матрешке» акции выходного дня. С 21 по 23 августа кукуруза 89,95 за один початок. Рулет бисквитный «Ковис» в ассортименте 69,95 за 175 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда!
10: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют Мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
11: Телефон 51-55-66.
12: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
13: Взрыв цен. Карьер «Лист Виничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
14: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвуй». Участвую. Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении «Карты столичная».
15: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
16: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
17: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
16: Тогда нам надо в «Школьник».
18: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет, мой друг, ценитель благородных звуков. Позволь мне поведать тебе о валторне, этом изысканном инструменте, чей голос подобен золотому ветру, несущему вести из далеких замков и зеленых долин. Помнишь, что такое валторна? Напоминаю. Изящно скрученная медная труба, словно волшебная спираль, уводящая звук ввысь. Ее форма — целая симфония изгибов, длинные витки, широкий раструб, клапаны, чутко откликающиеся на прикосновение пальцев музыканта. Когда валторна звучит, кажется, будто сама природа решила заговорить. Торжественно, но нежно, мощно, но деликатно. Ее история уходит корнями в глубокую старину. Предки валторны – охотничьи рога, чьи призывы разносились по лесам, созывая всадников на охоту или возвещая о важных событиях. С тех времен простой рог преобразился, обрел клапаны, усложнился, и вот уже звучит не в лесу, а в величественных залах в окружении скрипок, виолончелей и флейт. В оркестре валторна, как благородный аристократ среди гостей, не стремится быть в центре внимания, но его присутствие ощущается всегда. Композиторы очень любят валторну за ее универсальность. Моцарт вплетал в ее звучание изящные мелодии. Вагнер доверял ей героические темы, а Рахманинов — проникновенные лирические фразы. Валторна не просто издает звуки, она рассказывает истории, пробуждает образы, трогает душу. Ее голос — это мост между реальностью и мечтой, между прошлым и вечностью.

0: Двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах, 13 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денсатометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118, 300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Самолет аварийно сел в поле и загорелся на Сахалине. Второй этап благоустройства при вокзальной площади в Ногликах выходит на финишную прямую. На трассе Южно-Курильск-Отрада приступили к укладке твердого покрытия. Самолет аварийно сел в поле и загорелся на Сахалине. Как сообщают очевидцы, аварийная посадка борта службы лесоохраны произошла между селами Кировская и Зональная. Двигатель остановился в воздухе примерно на 800 метрах, и пилот совершил аварийную посадку. Пострадавших нет, внутри находились несколько парашютистов лесоохраны, они смогли эвакуироваться. Губернатор Валерий Лимаренко и заместитель главы Миноборнауки Айрат Гатиятов посетили строительную площадку научно-образовательного центра в Южно-Сахалинске. Его сдача намечена на следующий год. Это второй объект передового кампуса «Сахалинтех», который создается по поручению президента в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Студенческий городок сдали в конце 2025-го. В двух корпусах научно-образовательного центра разместят аудитории, технопарк с лабораториями, спортивные залы и другие помещения. Айрат Гатиятов отметил, что работа на Сахалине – это пример целевая модель того, как должны реализовываться все кампусы. По его словам, Сахалинская область становится не просто регионом, где хочется оставаться, а регионом, куда хочется приезжать. Второй этап благоустройства при вокзальной площади в Ногликах выходит на финишную прямую. Сдать объект в эксплуатацию планируется опережением графика к середине сентября. В прошлом году в рамках первого этапа на центральной части площади появилась полноценная зона отдыха. Здесь обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки, урны и качели, а также смонтировали современное освещение и систему видеонаблюдения. Также на территории появились арт-объекты «Стелла» с названием «Поселка» и «Инсталляция с рыбами». В рамках второго этапа на площади создают полноценную парковочную зону, рассчитанную примерно на 27 машиномест. Одной из ключевых задач этапа стало устранение многолетней проблемы подтопления территории. На трассе Южно-Курильск-Отрада приступили к укладке твердого покрытия. Асфальтирование, а также монтаж освещения на дороге планируют закончить в октябре 2026-го. По сообщению регионального Минтранса, полностью реконструкция объекта завершится в следующем году. Число молодоженов в возрасте 18-24 лет почти вдвое сократилось в России за последние 23 года, следует из данных Росстата. Психологи объясняют такую тенденцию смены приоритетов. Сейчас молодежь ставит на первое место карьеру, образование и самореализацию. Брак при этом молодые люди воспринимают как осознанный выбор, а не обязательный этап жизни. И в завершение погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, Сахалина Курила. Этот час стартовал с песни Saint John Roses в ремиксе Иманбека. И вот факт, который особенно вдохновляет: когда Иманбек сделал этот ремикс, ему было всего 19 лет. Он учился в железнодорожном колледже и работал на железной дороге. Он просто услышал в песне что-то свое, переработал ее на старом ноутбуке и в итоге получил Грэмми за лучший ремикс. И знаете, это отличный пример того, что не всегда нужно ждать идеальных условий, чтобы начать делать что-то большее. Делайте и начинайте все с сегодняшнего дня, а поможет вам в этом музыка от Первого областного.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: берем пример с Зиверт и газуем только вперед. Ну а сейчас поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Оке без осадков, синоптики обещают до плюс 16. В Тымовском без существенных осадков воздух прогреется до плюс 17. В Смирных пройдет дождь, температура поднимется до плюс 20. В Углегорске без существенных осадков до плюс 21. В Самаре и Чехове осадки не ожидаются, столбик термометра поднимется до плюс 24. В Невельске и Хомске без осадков потеплеет до плюс 26. В Северо-Курильске осадки не ожидаются, здесь до плюс 15. В Курильске также без осадков, температура поднимется до плюс 23. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 27, плюс 29. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

с вами уже 25 лет. Это дольше многих диет, ремонтов и обещаний начать новую жизнь с понедельника. Радио АСТВ.

0: Это Максим Крюженков и ремикс на песню «Хай-фай. Седьмой лепесток». Прямо сейчас поговорим о погоде, друзья. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков 2А». Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Александровске-Сахалинском без существенных осадков синоптики обещают до плюс 18. В Ногульках временами пройдет дождь, здесь до плюс 14. В Поронайске без существенных осадков воздух прогреется до плюс 20. В Красногорске также без существенных осадков потеплеет до плюс 23. В Макарове пройдет дождь во второй половине дня, здесь до плюс 25. В Долинске и Охотском без осадков температура поднимется до плюс 29. В Корсакове осадки не ожидаются, столбик термометра поднимется до плюс 24. В Аневе без осадков, здесь до плюс 30. В Малокурильском и Южно-Курильске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 22. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 27, плюс 29. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
3: Да, красиво, уютно. А вот под уставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
4: Как выбросить?
3: Да вот так!
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Компания Pacific Rim Constructors приглашает на работу вахтовым методом водителей категории B и C, сотрудников рабочих специальностей, специалистов узкого профиля. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
7: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактнаяслужба.рф.
8: Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
9: Доступные цены. Телефон 51-55-66.
10: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
11: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
12: Купи кухню,
13: шкаф, подарок.
12: С Деко выгодно живи.
14: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
12: Деко выгодно живи.
15: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
16: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

такой сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Мне украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: учимся у Севильи Артикасти ценить каждый бриллиант, который приносит вам жизнь. Ну а мы далее двигаемся только вперед. На Сахалине Курилах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марианы Обрецовой, ведущего хирурга-клапроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В МЧС озвучили причину аварийной посадки самолета службы лесоохраны. Валерий Лимаренко принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию. Первая репетиция парада в честь 3 сентября пройдет сегодня в областном центре. В региональном управлении МЧС озвучили причину аварийной посадки самолета службы лесоохраны. По данным ведомства, возгорание двигателя произошло в связи с технической неисправностью. Пилот посадил воздушное судно в поле между селами Кировская и Зональная. О полыхающем самолете ранее СТВ.ру сообщили очевидцы. К месту аварии экстренно выехали спецслужбы. На месте работали 12 человек и 3 единицы техники. Сейчас пожар уже полностью ликвидирован. Никто из людей в результате происшествия не пострадал. Валерий Лимаренко принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектом, который провел Владимир Путин. Президент поставил задачу делать ставку на проекты, стимулирующие внутренний спрос и технологии. Это соответствует курсу региона, отметил губернатор. При этом на островах развивают не только добывающие секторы, но и туризм, перерабатывающую промышленность, агропромышленный комплекс, беспилотные авиасистемы, водородную энергетику, IT-направления. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в регионе обновляют более 14 километров дорог. По нацпроектам «Молодежь и дети и семья» капитальному ремонту подлежат 6 школ и детских садов. По завершении заседания Владимир Путин провел индивидуальную рабочую встречу с Валерием Лимаренко. Первая репетиция парада в честь 3 сентября пройдет сегодня вечером на площади Славы в областном центре. В связи с этим проезд транспорта на улице Горького от Коммунистического проспекта до Тихоокеанской будет ограничен с 19 до 22.30. Автобусы номер 2, 7, 28, 34, 62 и 104 станут объезжать участок по улицам Пограничной и Комсомольской. Неожиданное представление дельфинов удалось снять очевидцам в море неподалеку от маяка Анива. Игривые млекопитающие окружили лодку с рыбаками и устроили настоящее цирковое шоу. По словам людей, дельфины словно специально позировали на камеру, совершая прыжки над водой и подныривая под судно, чем повеселили и в то же время напугали рыбаков. Как отмечают сахалинцы, для акватории залива Анива такие визиты не редкость, однако встреча с целой стаей у маяка – большая удача. Диетологи рассказали, какую шаурму можно есть каждый день. По словам специалистов, она должна состоять из цельнозернового лаваша, запеченной куриной грудки или индейки, свежих овощей и легкой заправки из нежирного йогурта. Ежедневно покупать шаурму в уличном формате не стоит из-за обилия калорий и возможности переедания. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом выпуск завершен. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Саня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет с Халины Курилы. Стартовали мы вместе с Quest Pistols и их популярной песней «Да так красиво». Она, между прочим, вышла еще в 2011 году и стала одной из самых узнаваемых романтических композиций этой группы. Интересный факт, ее автор Изольда Четха, а сама песня заметно отличалась от более провокационного танцевального образа Quest Pistols того времени. Это была настоящая лирическая история о сильных чувствах. И вот что можно взять из этой песни. Не бойтесь говорить людям о том, что они для вас значат. Иногда мы думаем, что близкие так все знают, но простые слова могут сделать чей-то день намного теплее. Так что сегодня самое время сказать кому-нибудь что-то хорошее, близкому человеку, коллеге или даже самому себе. Красивые слова никогда не бывают лишними. А мы продолжаем наш эфир с музыкой от Первого областного.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: В студии наш самый спортивный и активный ведущий Владимир Литвинов. Вова, здравствуй.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Татьяна. Слушайте в этом выпуске. Балтика одолела махачкалинское «Динамо» в матче группового этапа Кубка России по футболу. Футболист Алексей Батраков официально стал игроком турецкого «Галатасарая». Хоккеисты хабаровского «Амура» стали победителями предсезонного Кубка Башкортостана.
0: На старте.
2: Итак, калининградская «Балтика» на своем поле обыграла махачкалинское «Динамо» в матче второго тура группового этапа пути российской премьер-лиги Кубка России по футболу. В основное время команды сыграли в ничью 1-1. Счет был открыт на 18-й минуте после автогола защитника калининградцев Сергея Воротынова. В начале второго тайма хозяева восстановили равенство, отличился Владислав Поспелов. Ну а в серии пенальти «Балтика» все же взяла верх 5-4, набрав 2 очка, занимает третье место в группе «С». Махачкалинский клуб, у которого 1 балл, замыкает квартет. Турецкий «Галатасарай» официально объявил о переходе российского полузащитника Алексея Батракова. В рамках соглашения столичный «Локомотив» за трансфер футболиста получит 25 миллионов евро. Кроме того, столичному клубу гарантированы 15% от прибыли с последующей продажи игрока. «Галатасарай» заключил с игроком контракт на 5 лет. Зарплата Батракова составит 3 250 000 евро за каждый сезон. Он является выпускником Академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Хоккеисты хабаровского «Амура» стали победителями предсезонного Кубка Башкортостана. В заключительном матче турнира хабаровчане одолели хозяев – уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3-2. Выиграв все матчи и набрав 6 очков, «Амур» стал первым, а «Салават Юлаев», у которого 2 балла, занял третье место. Вторая строчка у «Лады» из Тольятти, которая уступила казахстанскому «Барысу» 1-2. Также накануне прошли 2 товарищеских матча с участием клубов континентальной хоккейной лиги. Московские «Динамовцы» нанесли поражение казанскому «Акбарсу» 5-3, а столичный «Спартак» обыграл нижегородская «Торпедо» со счетом 5-2. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: забываем любить и радоваться этой жизни, и тем более у нас есть повод, прямо сейчас мы узнаем, какая погода ждет нас завтра за окном. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Ахе без осадков синоптики обещают до плюс 16. В Тымовском без существенных осадков потеплеет до плюс 17. В Смирных пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 20. В Углегорске без существенных осадков, здесь до плюс 21. В Тамаре и Чехове также без осадков до плюс 24. В Невельске и Хомске осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 26. В Северо-Курильске также без осадков, здесь до плюс 15. В Курильске осадки не ожидаются, столбик термометра поднимется до плюс 23. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 27, плюс 29. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Мы сели с женой на кухне поговорить.
2: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
3: И я понял. Нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина, 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
7: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
8: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: В Южной Корее выпустили реалити-шоу, где участники влюбляются в искусственный интеллект. Авторы проекта уверяют, что их цель – проверить, реально ли вообще влюбиться в искусственный интеллект. А вот мое мнение – ни борща искусственный интеллект не сварит, ни гвоздь стену не забьет. Вот вам и весь эксперимент.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
5: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: «Двигай летом, не сиди дома».
1: Любители пощекотать нервы – это вам. Кинолента «Во власти страха». Фильм для тех, кто готов отправиться туда, где отдых быстро превращается в борьбу за жизнь. Зрителей ждет напряженный триллер с дайвингом, акулами и опасным преступником. Пятеро друзей отправляются в отпуск, чтобы погружаться в специальных клетках и наблюдать за белыми акулами. Но морская прогулка принимает совсем другой оборот, когда на лодку проникает безжалостный контрабандист. Он требует от компании поднять со дна затонувший груз, превращая беззаботное приключение в смертельно опасное противостояние. Идем оценить картину «Во власти страха» в кинотеатр «Кристи Синема» без детей. Категория 18+.
0: Лето для активных.
1: 23 августа в проекте «Пати в квадрате» пройдет мастер-класс 3D-стикеры. Отличный повод провести время за творчеством и сделать своими руками яркие украшения для любимых вещей. Участники создадут объемные 3D-стикеры в собственном дизайне. Готовыми работами можно украсить телефон, блокнот или планшет, а также другие предметы. На занятии будут яркие материалы, множество идей для творчества, а сам процесс поможет развить фантазию, аккуратность и чувство стиля. Каждый ребенок заберет созданные стикеры домой и сможет использовать их каждый день. Получится и творческое занятие, и набор аксессуаров, сделанных специально под себя. ТЦ «Рояль», третий этаж. 23 августа, начало занятия в 16:00.
0: Добавим в лето немного искусства.
1: Вы еще не были на выставке «Лето в рамке»? Исправляем! Это проект, в котором все сахалинское лето собрано в одной галерее. Здесь Сахалин показан через пейзажи, солнечные островные закаты и теплое море западного побережья. А сама рамка становится символом сразу нескольких вещей – границ картины, объектива фотокамеры и быстротечности летнего сезона. Свои работы представили островные мастера – Ирина Чирва, Александра Куклева, Наталья Петрова, Татьяна Коротких и другие. Экспозиция позволяет взглянуть на знакомый Сахалин с разных точек зрения и сохранить его летнее настроение в самых разных образах. Галерея художников, ТРК «Ситимолл», четвертый этаж. Выставка «Лето в рамке» работает все лето. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: На волнах первого областного на Амуре дискотека «Авария», кто любовь эту выдумал, ну а вот кто выдумал прогноз погоды, я предлагаю сейчас узнать. По крайней мере, узнаем, какая погода ожидается в предстоящие сутки в Сахалинской области. Итак, начнем. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А. Запоминайте телефон 41-66-55. Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском существенные осадки не ожидаются. Мы прогнозируем в Ногликах временами дожди, температура до плюс 14, в Поронайске без существенных осадков температура поднимется до 20 градусов тепла, в Красногорске существенные осадки маловероятны, температура плюс 23, в Макарове дождливо, во второй половине дня температура поднимется до 25 градусов, в Долинске и Охотском без осадков плюс 29, в Корсакове без осадков 24 с плюсом, в Аниве до 30 и без осадков, в Малокурильском и Южно-Курильске осадки также не ожидаются, температура 22 градуса тепла, в Южно-Сахалинске без осадков. Температура в ночное время 15-17 выше нуля. Дневная температура составит 27-29 градусов. Ветер юго-западный ожидается в пределах от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жить хорошо.
3: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
4: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы, заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
5: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
6: На фоне социальной неустроенности и материального неблагополучия в обществе активизируются радикальные группировки экстремистской направленности, пропагандирующие идеи национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Они навязывают идеи экстремизма и используют представителей молодежи для реализации своих преступных замыслов. Это может выражаться в призывах к участию в осуществлении насилия, массовых беспорядках, акциях по нарушению общественного порядка. Не дай манипулировать собой. Не подвергай опасности себя и своих близких. Знай, что за преступление экстремистской направленности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
5: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Нужно вам всегда быть в форме.
9: Форма ведь должна сидеть.
10: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты.

0: живи.
1: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
0: Деко выгодно живи.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьник».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Это Дженни Весна на волнах радио СТВ. Музыкальная композиция называется «Внутренний голос». Согласитесь, многим автомобилистам именно внутренний голос подсказывает, что вот туда ехать не надо. Вот там, возможно, пробка. А возможно, это просто опыт, либо они слушают информацию о дорожной обстановке на волнах Первого областного радио, которое я готова сейчас поделиться. Хочу обратить внимание автомобилистов Южно-Сахалинска, что до 19.00 22 августа закрыт участок улицы Тихоокеанской от улицы Комсомольской до дома номер 10Б по улице Тихоокеанская. Это ориентируемся на магазин «Анна». Объехать участок можно по Коммунистическому проспекту и улице Зацаринного, поэтому автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании своих маршрутов. Также обратите, пожалуйста, внимание, что сегодня, 21 августа, будет проводиться тестирование светофорного объекта, который построен на пересечении улиц Сахалинской и Колодезной, поэтому просим быть также внимательными при проезде данного перекрестка. Ну и напомню, что в Южно-Сахалинске на время репетиции парада на площади Славы будут введены временные ограничения движения и парковки транспорта на улице Горького от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской. Все это будет проходить 21, 24, 26 и 28 августа с 19 до 22.30. И 30 августа пройдет генеральная репетиция. Движение будет ограничено с 8 утра до 12 часов 30 минут.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 0.

день уже подряд. Меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Далее, друзья, ознакомлю вас с информацией о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, на территории Сахалинской области в Ахе осадки не ожидается. Температура 16 градусов. В Тымовском без существенных осадков. Температура поднимется до 17. Тепла в Смирных дождливо, плюс 20. В Углегорске существенные осадки маловероятные, плюс 21. В Тамаре и Чехове 24 градуса и без осадков. В Невельске и Хомске температура поднимется до 26, осадки не ожидаются. В Северо-Курильске без осадков до 15. градусов. В Курильске также без осадков, плюс 23. В Южно-Сахалинске без осадков. Температура в ночное время суток составит 15-17 выше нуля. Дневная температура поднимется до 27-29 градусов тепла. Ветер юго-западный ожидается в пределах от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
4: Реклама.
5: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
6: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
8: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
9: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
10: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Всем еще раз большой привет. Далее впереди другие новости. Расскажу о том, что, ну, действительно, друзья, случилось невероятное. Крош, Ёжик и Нюша попали в оперативную сводку. Смешарики стали фигурантами дела, а родители подозреваемыми. Подробности расскажу вам в выпуске нашей программы.
1: Другие новости.
0: Спонсор выпуска других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Готовьтесь к зиме, летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» – с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Итак, начнем. В городе Болохово Тульской области на резиновом покрытии детской площадки появились рисунки смешариков. Рисунки обнаружили чиновники, зафиксировали, вызвали полицию. Ну и теперь ищут юного художника по камерам, потому что краска стойкая, а это, знаете ли, порча имущества. В комментариях местные жители посоветовали чиновникам переключиться с юного художника на ямы на дорогах. Но администрация пошла дальше и предупредила, что отвечать придется еще и тем, кто оскорбляет чиновникам в интернете. Так что теперь не только автор рисунка под угрозой, но и сами комментаторы. Я напомню, что по закону порча имущества влечет ответственность, но если рисунок не повредил покрытие, а просто украсил его, это, знаете ли, уже вопрос эстетики. Но вот представьте, если вместо смешариков на площадке нарисовали, ну, не знаю, там, портрет мэра, тогда, возможно, рисунок бы не стерли, а объявили бы конкурс на лучший портрет. Но смешарики – это уже слишком. Они не вписываются в концепцию муниципальной серьезности города Болохово Тульской области. Вот такие вот другие новости. Если ваш ребенок любит рисовать, пусть лучше рисует на бумаге, ну или на асфальте мелом, но только не стойкой краской на резиновом покрытии. Иначе Крош, Ёжик и Нюша станут не просто героями мультфильма, а фигурантами дела об административном правонарушении. Ну а если вы решите прокомментировать это в интернете, помните, что острые слова могут привлечь не меньше внимания, чем самые яркие рисунки. Берегите детей и своих комментариев. До встречи в эфире. Спонсор выпуска других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Звоните 321-333.

0: Red Hot Chili Peppers на волнах радиостанции АСТВ. Далее узнаем, где же на Сахалине будет hot, ну, то есть жарко. Прогноз синоптиков далее. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе осадки не ожидается. Температура 16 градусов выше нуля, в Александровске, Сахалинском без существенных до 18 с плюсом. В Ногликах временами дождь плюс 14, в Поронайске без существенных до 20 тепла. В Красногорске существенные осадки также не ожидаются, плюс 23, в Макарове до 25, правда, во второй половине дня синоптики прогнозируют дождь. В Долинске и Охотском без осадков температура поднимется до 29, тепла в Корсакове без осадков плюс 24, в Аниве без осадков температура поднимется до 30 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков 22 градуса. В Южно-Сахалинске без осадков температура в ночные часы от 15 до 17. Тепла, дневная температура поднимется до 27-29 градусов. Ветер юго-западный ожидается в пределах от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
2: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
6: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Поронайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Поронайске 544-77.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Отправляемся в музыкальное путешествие во времени. В программе только топовые хиты из разных эпох и разных стран.
1: Чартовый метроном.
0: С Владимиром Литвиновым.
2: Ну, собственно говоря, все мы уже сказали, потому что пока космические корабли бороздят просторы, мы, собственно говоря, пусть не на космическом корабле, но тоже можем, знаете ли, музыкально-виртуально перемещаться. Добрый день, друзья, это программа «Чартовый метроном» в студии Владимир Литвинов, меня зовут Алена Баринова. Ну что?
3: Здравствуй, Алена.
2: Куда нынче полетаем?
3: Мы будем гонять сегодня на музыкальной машине времени. Да, друзья, пятничная программа «Чартовый метроном» стартует в данную минуту в эфире радио СТВ. Напомню, что это своеобразное путешествие во времени по различным музыкальным чартам за последние полвека, ни много ни мало, где будут звучать песни из разных десятилетий и хит-парадов, выпавших именно на текущую дату, 21 августа. Из каждого десятилетия по песне. Надеюсь, что наша музыкальная ретроспектива покажется вам познавательной, а для кого-то ностальгической. Наш символический отчет начнем с 1978 года. Как раз я в школу пошел. 48 лет назад, в этот день, 21 августа, в первом хит-параде Советского Союза «Звуковая дорожка московского комсомольца» топовую десятку замыкала песня «Листья желтые» в исполнении латвийского дуэта «Маргарита Вилцане Ойер Гринбергс».

«Вечно желтый» и главный осенний хит из 70-х «Листья желтые» был написан еще в 68-м. Ну, не кем-нибудь, а именитым латвийским маэстро-композитором Раймондом Паулсом на стихи поэта Яниса Петерса, как тогда говорили на советском телевидении. Исполнялась она на латышском и имела название «Парпедео лапу», то есть «О последнем листе». Первыми ее спели Маргарита Вилдсон и Ойер Гринбергс, а затем музыкальная редакция Всесоюзного радио в Москве попросила Паулса прислать записи. И песня «О последнем листе» очень понравилась редакторам. Затем пошел заказ сделать текст на русском. Известный поэт-песенник Игорь Шафиран написал прекрасные стихи на русском на основе подстрочного перевода. Для радио эталонную и самую популярную версию песни записал другой дуэт из Латвии — Нора Бумбиера и Виктор Лапчинок. И «Листья желтые» буквально посыпались по всей стране из радиоприемников. Но полный фурор случился на итоговом концерте телефестиваля «Песня года» 1977. Там сложилась уникальная ситуация. Песня прозвучала дважды на обоих языках, и на русском, и на латышском. После этого композиция стала абсолютно всенародным хитом, и не мудрено, что в августе 78-го «Листья желтые» входили в десятку самых популярных шлягеров страны. Теперь отправляемся в следующее десятилетие. Нас ждут 80-е, чудесная музыкальная эпоха. Остановимся в 1983-м. И заглянем в американский чарт Billboard Hot 100. Здесь второе место захватил британский синти-поп дуэт Eurythmics со своим суперхитом Sweet Dreams.

0: Вот знаете, всякий раз, когда я слышу в эфире оригинал, ну, либо очередной кавер или ремикс на эту вещь, я понимаю, какое мощное произведение 43 года назад создали Эрик Стюарт и Ани Ленокс. Такие вещи вот именно и называют классикой, ну, поскольку время-то над ними не властно. А и создавался хит с названием «Сладкие грезы» в весьма непростых условиях. Это был тот период, когда оба музыканта перестали быть любовной парой, получили неудачный опыт в группе «Tourists», но продолжили сотрудничество уже как дуэт под названием «Eurythmics». Из-за безденежья между бывшими любовниками нередко возникали ссоры. Собственно, ссоры и началось создание главного хита. Вдоволь наоравшись друг на друга, парочка разбрелась по углам студии. Дэйв слушал свои предыдущие музыкальные наброски, случайно нажал не на ту кнопку. В результате прокрутки назад появился знаменитый этот самый басовый риф. Он звучал так здорово, что Энни тут же стал импровизировать и на ходу сочинять текст. В итоге на основе практически одного монотонного рифа возникла замечательная песня, которая нам всем хорошо известна под названием «Sweet Dreams». В 83-м сингл имел колоссальный успех, благодаря чему дуэт приобрел мировую известность. Ну и дальше история уже продолжилась в каверах и ремиксах от других исполнителей. Тем временем чартовый метроном переносит нас на 10 лет вперед. В 93-м году в отечественном хит-параде «Музыкальный Олимп» под номером 1 была главная танцевальная сенсация лета. Это была песня «Регги в ночи» «Лады Дэнс».
1: Можно я сделать так?

Напомню, что другое название этого шлягера «Жить нужно в кайф» в общем-то сомнительный девиз, под которым в те годы, в начале 90-х, могли подписаться в лучшем случае пара тысяч российских граждан, у которых действительно жизнь была в кайф. Для «Лады Дэнс» песню написал Леонид Величковский, один из главных хитмейкеров российского шоу-биза 90-х, который к тому моменту покинул группу «Технология». «Лада Дэнс» до этого пела в трио «Женсовет», работала бэк-вокалисткой у известных звезд Калибра Киркорова, но вот с Величковским успешно запустила свою сольную карьеру. Песня «Регги в ночи» весьма помогла певице выйти в ранг суперзвезд. А, кстати, трек был записан в непривычном для российской поп-сцены для тех лет стиле регги. Ну и, как рассказала певица, композиция была написана по заказу. Ее друг, не кто-нибудь, какой-то нефтяник, его имя не называется, пообещал ей снять клип, если это будет песня в стиле регги. А этот самый нефтяник был страшный фанат Боба Марли, и у него были деньги. Ну, он же нефтяник. Певица Величковский 2 недели слушали Боба Марли, и в итоге родилась песня «Жить нужно в кайф». Саму эту фразу они добавили в самом конце, потому что были страшно довольны записью. Ну и сейчас переносимся в другое десятилетие, даже другой век. В 2006-м, 21 августа, в хит-параде синглов Великобритании на третьем месте был мэшап на треке Дэвида Гетта и британской же группы The Egg Walking Away.

0: Вот вы знаете, с этой вещью в чартах случилась парадоксальная история. Трек Дэвида Гетта «Love Don't Let Me Go» был выпущен в 2002-м и тогда особо в европейских чартах себя не проявил. Но зато был очень популярен в хит-парадах стран СНГ. Однако, спустя 4 года, когда немецкий диджей Тока Диско создал мэшап, объединив вокал из «Love Don't Let Me Go» и инструментальную часть трека «Walking Away» британской группы «The Egg», она обогнала по популярности оригинал. Вот такие дела. А теперь наш метроном нас отправляет в 2010-й. Сейчас заглянем в архив хит-парадов радио СТВ. В этот день в нашем хитовом топе на 10-й строчке блистала француженка ЗА со своим ярчайшим хитом «Je vous».
1: А я сразу вспоминаю вот это вот «Жемапель Анна», «Жемапель Юля», о, сестры «Жемапель ЗАС».

0: немного расслабленно, немного танцевально. Мы с вами уже телепортируемся в выходные потихонечку. Прямо сейчас о погоде на субботу. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Ахейт-Имовском без осадков плюс 17. В Смирных ожидается дождь до плюс 20 градусов. В Углегорске плюс 21 без существенных осадков. В Тамари-Чехове, а также в Курильске погода ожидается ясная, плюс 24. В Невельске и Хомске без осадков плюс 26. В Северо-Курильске погода будет ясной, до 15 градусов тепла. В областной столице этой ночью плюс 15, плюс 17 градусов. Завтра днем воздух прогреется до плюс 29. 9 градусов. Осадков не обещают. Ветер юго-западный 3-7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
2: Горячая вода – это хорошо.
4: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6-7.
5: В «Матрешке» акции выходного дня. С 21 по 23 августа огурцы «Успенские» и «Корнишоны» 129,95 за 1 килограмм. Сок «Моя семья» в ассортименте 119,95 за 0,95 литра.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытие до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
1: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
9: В столичном каждый пятый батончик пикник всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту столичная. И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Удачи». Участвую.
10: Акция по 31 августа. Подробности об организации и правилах в приложении «Карты столичная».
11: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: В Южной Корее выпустили реалити-шоу, где участники влюбляются в искусственный интеллект. Авторы проекта уверяют, что их цель — проверить, реально ли вообще влюбиться в искусственный интеллект. А вот мое мнение: ни борща искусственный интеллект не сварит, ни гвоздь стену не забьет. Вот вам и весь эксперимент.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор верный
4: и экономный.

0: Другие новости.
1: Очень пятничную тему нам принесла Алена Баринова сегодня. Алена, привет.
2: Привет, всем здрасте еще раз. Это «Другие новости». И на самом деле это не просто «Другие новости», это еще и хорошие новости для тех, кто любит ничего не делать. Дело в том, что ваша лень – это не порок, а, возможно, карьерный лифт. Психологи выяснили, лентяи чаще становятся начальниками, так что, возможно, вы не просто валяетесь на диване, а готовитесь к руководящей должности. Подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Психологи объяснили, что хороший начальник – это не тот, кто пашет больше всех, а тот, кто видит картину целиком и расставляет приоритеты. Ленивые люди делают это интуитивно. То есть они не будут делать что-то вручную, если можно автоматизировать. Они не будут переделывать, если можно делегировать. Они не будут запоминать, если можно записать. И именно эти качества делают их эффективными лидерами. Потому что начальник – это не про количество часов за компьютером, а про умение организовать процесс так, чтобы все работало без твоего участия. Кстати, в одной из компаний Силиконовой долины проводили эксперименты. Оказалось, что самые ленивые сотрудники генерируют больше идей по оптимизации, чем трудоголики. А почему? А потому что они ищут способ облегчить себе жизнь. И это приносит компаниям больше пользы, чем героические переработки. Поэтому запоминайте, лень – двигатель прогресса. Ну или как минимум способ занять кресло начальника. На этом все. Это были «Другие новости». Берегите свою лень и не дайте ей превратиться в обычную работу. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Поделюсь информацией о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» «Кринворкс», «Воркс», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 18, в Нугликах 14 градусов тепла, временами дождь, в Поронайске без существенных осадков до плюс 20. В Красногорске, Малокурильском и в Южно-Курильске плюс 22, погода ожидается без осадков. В Макарове дождь во второй половине дня, 25 градусов тепла, в Долинске, Охотском, а также в Аниве до плюс 30, погода будет солнечная. В Корсакове завтра плюс 24, без осадков. В областной столице этой ночью плюс 17, завтра днем от плюс 27 до 29 градусов выше нуля. Осадков не обещают, ветер юго-западный 3-7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В Сахалинской области реализуется продажа горбуши по доступной цене. Цена за килограмм до 150 рублей. Где купить? Узнать адреса торговых точек можно в приложении «Острова 65», на платформе «GeoIS», в мессенджере «Макс», в канале «Доступная рыба», а также в каналах администрации районов. С начала года в Сахалинской области по социальным ценам уже реализовано свыше 1700 тонн рыбы. Торговля свежевыловленной рыбой организована в рамках региональной программы «Доступная рыба» проекта «Забота, защита, уважение», реализуемой по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
6: Поронайский молокозавод.
7: Эта мысль должна хорошо уложиться.
8: Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьникс».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Еще один час, друзья мои, объявляю закрытым с Барского плеча в Сахалинской области 17:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Полину Кобелеву.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Порыв на участке теплотрассы произошел в центре Южно-Сахалинска. В Поронайске специалисты отработали действия на случай появления очага бешенства среди животных. На трассе Южно-Курильск-Отрада приступили к укладке твердого покрытия. Авария на сетях теплоснабжения произошла во время гидравлических испытаний в центре Южно-Сахалинска. Порыв произошел 21 августа в районе дома номер 22 на улице Пограничной. Подачу теплоносителя оперативно прекратили, на место направили ремонтную бригаду. В Сахалинской коммунальной компании пояснили, гидравлические испытания проводят специально перед началом отопительного сезона, чтобы заранее выявить слабые участки.

0: сети и устранить повреждения. Все обнаруженные дефекты планируют ликвидировать до начала нового отопительного периода. В Поронайске специалисты отработали действия на случай появления очага бешенства среди животных. На городской площади прошло региональное командно-штабное учение с участием ветеринарных служб, экстренных служб и органов местного самоуправления. Для тренировки развернули специальный мини-город с несколькими площадками, где участники отрабатывали порядок взаимодействия при выявлении опасной инфекции. В учениях приняли участие более 10 организаций. По итогам мероприятия специалисты оценили готовность оперативных служб к возможной угрозе и эффективность принятых решений. На трассе Южно-Курильск-Отрада приступили к укладке твердого покрытия. Асфальтирование, а также монтаж освещения на дороге планируют закончить в октябре 2026 года. По сообщению регионального Минтранса, полностью реконструкция объекта завершится в 2027 году. В кинологической службе сахалинского УФСИН случилось пополнение. В следственный изолятор номер 1 из хабаровского питомника служебного скоботства прибыли двое щенков немецкой овчарки – Арнелла и Награда. Они уже начали первый этап подготовки – адаптацию и привыкание к новому дому, голосам, запахам и режиму. После прохождения общего и специального курсов обучения овчарки станут полноценными служебными собаками. Им предстоит охранять учреждения, досматривать транспорт, искать людей по следу и участвовать в розыске беглецов. В США местный блогер устроила сюрприз курьеру и его невесте после записки, которую нашла в пакете с заказом. Молодые люди написали, что купят на свадьбу. Блогер нашла их список желаемых подарков и купила все необходимое. К поздравлениям позже присоединилась и компания, где работает курьер. История быстро разошлась в сети, и люди также начали отправлять подарки будущим молодоженам. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 23 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Ответственность за преступления террористической направленности. Организация и участие в деятельности террористической организации. От 10 лет до пожизненного лишения свободы. Финансирование терроризма и вербовка. От 5 лет до пожизненного лишения свободы. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Ее оправдание и пропаганда. До 7 лет лишения свободы. Не сообщил о преступлении террористической направленности. Сел в тюрьму. Будьте бдительны. Будьте осторожны.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Это Радио СТВ, первое областное. Друзья, все молодцы, кто сегодня старался в этот последний рабочий день. Ну и наступление вечера уже произошло, и это возможность наконец-то нам с вами перестать куда-то спешить. Давайте, пускай у вас будет сегодня час, а может и целый вечер, когда ничего не нужно решать. Только вы, тишина, может быть, музыка. Ну и ощущение, что день уже сделал все, что мог. Вложил всю душу в эту неделю. Я вами горжусь, а теперь Айова. Громко и красиво продолжает этот час. Двор

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: В эфире Интершум. Поделюсь актуальными новостями цифровой среды. Поехали. Госуслуги начали вычислять россиянок, которые не хотят рожать. Платформа рассылает соответствующие опросы. Опросник приходит девушкам на почту и предлагает ответить на пару вопросов. Планируете ли вы рожать в ближайшие 2-3 года? Почему не планируете, если ответ отрицательный? Отчеты о попытках зачатия пока не требуют, но кто знает. Зумеры отказываются от привычных тусовок и идут в баню. Молодежь из разных стран все чаще привлекают так называемые термальные рейвы. Это вечеринки без алкоголя.

0: 70 вращений в день.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Другие новости.
3: Всем привет, это «Другие новости». Если вы думали, что лимонад опасен только для фигуры, спешу вас разочаровать. Трихологи бьют тревогу, сладкая газировка может оставить вас без волос. И это не шутка. Подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готовности. Готового проекта надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Врачи-трихологи объясняют, сахар в газировке – это не просто пустые калории, он запускает процесс гликирования, когда молекулы глюкозы буквально склеивают белки, включая коллаген и кератин. Волосы становятся рыхлыми, ломкими, перестают нормально нарасти. А добавки, такие как кислоты, красители, консерванты, нарушают гормональный фон и мешают организму усваивать кальций и магний. А вот без них волосяные луковицы слабеют и выпадают. Итог такой: ваш любимый лимонад может привести к тому, что вы начнете лысеть быстрее, чем ваш начальник сидеть от отчетов. Кстати, по данным исследований, люди, которые пьют больше 2 банок сладкой газировки в день, имеют на 30% выше риск потери волос, чем те, кто пьет простую воду. При этом страдают не только мужчины, но и женщины. Так что, если вы хотите сохранить густую шевелюру, лучше замените колу на минералку или хотя бы на сок, но без сахара.
2: Другие новости.
3: Да уж, выбор между лимонадом и прической – это очень серьезно. Но если вы все-таки любите газировку, можете компенсировать это витаминами. Ну или париком. Но витамины дешевле. На этом все. Это были другие новости. Берегите себя и свою прическу. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Звоните 321-333.

0: В эфире прогноз погоды. Наш спонсор – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 18, в Ноголиках плюс 14, временами дождь. В Поронайске облачно с прояснениями, около 20 градусов тепла. В Красногорске, Малокурильском и в Южно-Курильске без существенных осадков плюс 23. В Макарове ожидается дождь во второй половине дня плюс 25. В Долинске, Охотском, а также в Аниве без осадков до плюс 30 градусов. В Корсакове плюс 24, погода ясная. В области столица этой ночью плюс 17, завтра днем плюс 29, без осадков. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
3: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
4: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь...
3: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
7: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
8: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
9: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
10: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
11: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.
14: Реклама спонсора.
15: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
16: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
15: Тогда нам надо в «Школьник».
17: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Поделюсь информацией о дорожной обстановке. Итак, напомню, в Южно-Сахалинске на время репетиции парада на площади Славы вводятся временные ограничения движения и парковки транспорта на улице Горького от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской. Это будет происходить 21, 24, 26, а также 28 августа с 19.00 до 22 часов 30 минут. Также 30 августа на время генеральной репетиции будут ограничения вводиться с 8 утра до 12.30 дня. Также в дни проведения репетиции будет ограничена парковка автомобилей по всему периметру площади Славы с 7 утра до 7 вечера. О возможных изменениях в схеме организации дорожного движения сообщим дополнительно. Объезд транспорта муниципальных маршрутов, таких как номер 2, 7, 28, номер 34, 62 и 104, будет производиться по улицам Пограничной и Комсомольской. Будьте внимательны.
0: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: В эфире прогноз погоды по данным сайта rp5.ru. Завтра, 22 августа, в Ахе и Тымовском без осадков, 17 градусов тепла. В Смирных ожидается дождь до плюс 20. В Углегорске без осадков и плюс 21. В Томари, Чехове, а также в Курильске. Погода будет ясной, плюс 24. В Невельске и Хомске без осадков, плюс 26. В Северо-Курильске погода будет ясной, до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 17. Завтра днем плюс 29. Без осадков. Ветер юго-западный 3,7 метра в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации – это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины.
5: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и 7, 4 этаж.
6: Телефон 51-55-66.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина, 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
10: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните. 25-50-25.
11: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
12: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная, 106, и Холмское, шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

твоей снежной коже тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». Раньше мы думали, что собаки понимают нас по интонации и жестам. А теперь ученые выяснили, что им достаточно просто посмотреть на ваше лицо, чтобы прочитать эмоции. И это еще не все. Оказывается, питомцы запоминают слова, имена и других животных в доме, а еще пытаются с нами разговаривать. Подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация. Современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Исследование показало, что собаки – это не просто друзья, а почти телепаты. Им достаточно взглянуть на ваше лицо, чтобы понять, грустно вам или весело. А если вы еще и произнесете пару слов, они запомнят их и свяжут с действиями. Некоторые ученые считают, что питомцы способны освоить до 100 слов, то есть примерно как двухлетний ребенок, только без капризов и мокрых штанов. По данным исследователей, собаки могут не только понимать отдельные слова, но и связывать их с конкретными людьми и животными. Ну, например, вы скажете «Где мама?» Пес посмотрит на вашу жену или на свою игрушку, которую назвали мамой. В общем, все зависит от того, как и чему вы его научили.
1: Другие новости.
2: На этом все. Это были «Другие новости». Представьте, вы возвращаетесь домой после трудного дня, а собака смотрит на вас и уже знает, что вы устали. И вместо того, чтобы требовать прогулки, просто кладет вам голову на колени. Ну или наоборот, если вы злитесь, она тихо уходит в угол. Это вам не коллега, который не понимает, почему вы не в духе и продолжает задавать вопросы. Так что берегите их и помните, даже если вы молчите, они уже все знают. До встречи в эфире. Это были «Другие новости». Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Расскажу о погоде на завтра. Наш спонсор – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 18. В Ноголиках погода будет дождливой, 14 градусов выше нуля. В Поронайске до плюс 20, без осадков. В Красногорске, в Малокурильском и в Южно-Курильске плюс 23, без существенных осадков. В Макарове плюс 25, дождь ожидается во второй половине дня. В Долинске, Охотском и Аниве погода будет ясной, плюс 29. В Корсакове 24 градуса, без осадков. В областной столице этой ночью плюс 17, завтра днем от 27 до 29 градусов тепла, без осадков, ветер юго-западный 3,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
4: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
7: Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: навевает воспоминания о сериале «Клон». Лично мне, не знаю, как вам эта композиция. Надеюсь, ваши планы на вечер не входят в просмотр телевизора, а что-то активное. 19.00 на островах.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. Второй этап благоустройства привокзальной площади в Ногликах выходит на финишную прямую. Губернатор Валерий Лимаренко и заместитель главы Миноборнауки Айрат Гатиетов посетили строительную площадку научно-образовательного центра. Более 200 незаконно добытых лососей изъяли у нарушителей во время рейдов на Сахалине. Второй этап благоустройства привокзальной площади в Ногликах выходит на финишную прямую. Сдать объект в эксплуатацию планируют с опережением графика к середине сентября. В прошлом году в рамках первого этапа на центральной части площади появилась полноценная зона отдыха. Здесь обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки, урны и качели, а также смонтировали современное освещение и систему видеонаблюдения. Также на территории появились арт-объекты, стела с названием поселка и инсталляция с рыбами. В рамках второго этапа на площади создают полноценную парковочную зону, рассчитанную примерно на 27 машиномест. Одной из ключевых задач этапа стало устранение многолетней проблемы подтоплений территории. Губернатор Валерий Лимаренко и заместитель главы Миноборнауки Айрат Гатиетов посетили строительную площадку научно-образовательного центра в Южно-Сахалинске. Его сдача намечена на следующий год. Это второй объект передового кампуса «Сахалинтех», который создается по поручению президента в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Студенческий городок сдали в конце 2025-го. В двух корпусах научно-образовательного центра разместят аудитории, технопарк с лабораториями, спортивные залы и другие помещения. Айрат Гатиетов отметил, что работа на Сахалине – это пример и целевая модель того, как должны реализовываться все кампусы. По его словам, Сахалинская область становится не просто регионом, где хочется оставаться, а регионом, куда хочется приезжать. Более 200 лососей, запрещенные орудия лова и транспортные средства изъяли инспекторы рыбоохраны на Сахалине за эту неделю. Рейды проходили в нескольких районах области. Так, в селе Охотском сотрудники рыбоохраны полиции остановили 4 автомобиля, в которых в общей сложности перевозили более 100 лососей. Вместе с незаконно добытой рыбой у нарушителей изъяли сети, лодки и другое снаряжение. Еще двоих мужчин встретили в Тымовском районе. У них обнаружили 97 лососей.

0: а также сети и резиновую лодку. По всем выявленным фактам проводятся проверки. Минтранс предложил обновить правила техосмотра с 1 марта 2027 года, говорится в проекте постановления правительства. Осмотр будет проводиться на платной основе. Размер платы не может превышать уровень, установленный региональными властями. При несоответствии сведениями в документах оператор откажет в оказании услуг. Время диагностики составит от 10 до 88 минут. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Вам позвонили из банка и сказали, что ваш счет взломали и все деньги нужно срочно перевести на другой безопасный счет. Не верьте. Это мошенники. Если звонят с незнакомого номера и говорят, что поступила заявка на смену номера телефона личного кабинета, это еще одна мошенническая схема. Обменять накопленный кэшбэк на рубли – третья уловка злоумышленников. Мошенники пытаются обманным способом узнать ваши личные данные и заполучить СМС-код от банка. Они могут действовать через электронную почту, совершать звонки по различным мессенджерам. Помните, настоящий сотрудник банка никогда не будет действовать таким образом. Не переходите по ссылкам, не перезванивайте на незнакомые номера.
2: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Датова.
1: Я очень хочу, чтобы у вас сегодняшний вечер был добрее, чем день, чем эта тяжелая, жаркая, душная неделя. Пускай у вас найдется время на хороший разговор, на прогулку, может быть, на любимую книгу или просто на то, чтобы посидеть, никуда не торопиться. Этого вполне достаточно к концу рабочей недели. Ну, а когда у нас на дворе с вами еще и август, то вообще ничто не омрачит настроение. Далее с нами Айова.

0: Надеюсь, вы не в печали, друзья мои. В этом часе у нас насыщенная программа. Горилла, Стерёжина, Элли Голдинг и многие другие классные исполнители ждут вашего внимания, но прямо сейчас поделюсь информацией о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Ахе без осадков, плюс 16. В Тымовском 17 градусов выше нуля, существенных осадков не ожидается. В Смирных завтра дождь до плюс 20. В Углегорске без существенных осадков, плюс 21. В Томари и Чехове, а также в Курильске погода будет ясной, плюс 24. В Невельске и Хомске плюс 26, ясно. В Северокурильске без осадков и плюс 15. В Южно-Сахалинске сегодня ночью 17 градусов, завтра днем максимальная температура плюс 29, осадков не будет. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. В «Матрешке» акции выходного дня. С 21 по 23 августа кукуруза 89,95 за один початок. Рулет бисквитный «Ковис» в ассортименте 69,95 за 175 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Купи кухню,
7: шкаф, подарок.
6: С Деко выгодно живи.
8: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
6: Деко выгодно живи.
9: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: В Южной Корее выпустили реалити-шоу, где участники влюбляются в искусственный интеллект. Авторы проекта уверяют, что их цель – проверить, реально ли вообще влюбиться в искусственный интеллект. А вот мое мнение – ни борща искусственный интеллект не сварит, ни гвоздь стену не забьет. Вот вам и весь эксперимент.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
5: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Александровске-Сахалинском без существенных осадков 18 градусов с плюсом. В Ногликах временами дождь и плюс 14. В Поронайске воздух прогреется до плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. В Красногорске, Малокурильском и в Южно-Курильске погода ожидается ясная, плюс 23. В Макарове дождь во второй половине дня, плюс 25. В Долинске, Охотском и Иваниве плюс 30 без осадков. В Корсакове погода будет ясной, плюс 24. В областной столице этой ночью плюс 17. Завтра днем максимальная температура плюс 29. Погода без осадков. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: До какого-то времени мне казалось, что я всегда смогу соскочить. Как захочу, так и завяжу. А тем временем одна доза сменяла другую. Посыпались проблемы в семье и на работе. И выбраться из этой ямы было очень непросто. Я попробовал, и пока у меня все получается.
6: Желающим отказаться от наркотиков окажут помощь в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
7: Легкая катка в Киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в Киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
8: Аккумулятор на легковое авто?
9: База техника.
8: А аккумулятор на грузовое авто?
9: База техника.
8: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
9: База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
1: Легенда на радио АСТВ.
11: Реклама спонсора.
12: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
12: Тогда нам надо в «Школьникс».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет! Сегодня хочу познакомить вас с хангом. Представь два металлических казана, соединенные вместе сверху и снизу. По форме напоминает летающую тарелку или большую чашу. Выглядит загадочно. На верхней части ханга есть несколько выпуклых зон, их называют языками. Когда по ним мягко ударяешь пальцами или ладонями, раздаются глубокие, чарующие звуки, не резкие, а будто обволакивающие тебя со всех сторон. Получается что-то среднее между колоколом, гонгом и космическим синтезатором. Ханг – инструмент совсем молодой. Его придумали в Швейцарии всего лишь в 2000 году. Создатели вдохновлялись разными культурами. Они взяли идею от карибского стального барабана, добавили звучание индийского гонга и африканских ритмов. Получился уникальный инструмент, который сразу полюбился музыкантам по всему миру. Играть на ханге несложно. Не нужно заучивать ноты или аккорды. Достаточно почувствовать ритм и довериться рукам. Многие используют его для медитации, релаксации или импровизации. Звуки ханга успокаивают, помогают отвлечься от суеты и словно переносят в другое измерение. Услышав эти волшебные космические переливы, знай, это звучит ханг. Прислушайся, закрой глаза и позволь звукам унести тебя в путешествие без границ.
1: Звуки музыки.

0: по данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Александровске-Сахалинском без существенных осадков плюс 18, в Ноголиках 14 градусов, временами дождь, в Поронайске без существенных осадков и около 20 градусов тепла, в Красногорске, в Малокурильском и Южно-Курильске плюс 23 без осадков, в Макарове ожидается дождь во второй половине дня плюс 25, в Долинске, Охотском и Ваниве около 30 градусов с плюсом без осадков, в Корсакове погода ожидается ясная плюс 24, в Южно-Сахалинске этой ночью плюс 17, завтра днем плюс 27, плюс 29 градусов без осадков, ветер юго-западный 3,7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина». Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Ахе, а также в Тымовском, без существенных осадков, 17 градусов тепла. В Смирных ожидается дождь до плюс 20. В Углегорске существенных осадков не будет, плюс 21. В Томари, Чехове и в Курильске без осадков плюс 24. В Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс 26, облачно с прояснениями. В Северокурильске завтра плюс 15, без осадков. В областной столице этой ночи плюс 17, завтра днем плюс 29, максимальная температура. Осадков не обещают. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным Сайдер.П5.ру, завтра, 22 августа, в Александровске-Сахалинском без существенных осадков плюс 18, в Ноголиках 14 градусов, временами дождь, в Поронайске без существенных осадков и около 20 градусов тепла, в Красногорске, в Малокурильском и Южно-Курильске плюс 23 без осадков, в Макарове ожидается дождь во второй половине дня плюс 25, в Долинске, Охотском и Ваниве около 30 градусов с плюсом без осадков, в Корсакове погода ожидается ясная плюс 24. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 17, завтра днем плюс 27, плюс 29 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

На островах 22 часа.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Ахе, а также в Тымосском, без существенных осадков, 17 градусов тепла. В Смирных ожидается дождь до плюс 20. В Углегорске существенных осадков не будет, плюс 21. В Томари, Чехове и в Курильске без осадков плюс 24. В Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс 26, облачно с прояснениями. В Северокурильске завтра плюс 15, без осадков. В областной столице этой ночи плюс 17, завтра днем плюс 20. 29 максимальная температура. Осадков не обещают. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
0: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайдер p5.ru, завтра, 22 августа, в Александровске-Сахалинском без существенных осадков плюс 18, в Ноголиках 14 градусов, временами дождь. В Поронайске без существенных осадков и около 20 градусов тепла. В Красногорске, в Малокурильском и Южно-Курильске плюс 23 без осадков. В Макарове ожидается дождь во второй половине дня, плюс 25. В Долинске, Охотском и Ваниве около 30 градусов с плюсом без осадков. В Корсакове погода ожидается ясная, плюс 24. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 17, завтра днем плюс 27, плюс 29 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
0: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Ахе, а также в Тымовском, без существенных осадков, 17 градусов тепла. В Смирных ожидается дождь до плюс 20. В Углегорске существенных осадков не будет, плюс 21. В Томари, Чехове и в Курильске без осадков плюс 24. В Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс 26, облачно с прояснениями. В Северокурильске завтра плюс 15, без осадков. В областной столице этой ночи плюс 17, завтра днем плюс 20. 29 максимальная температура. Осадков не обещают. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета.

0: РДВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню.

0: присвоить.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Александровске-Сахалинском без существенных осадков плюс 18, в Ноголиках 14 градусов, временами дождь, в Поронайске без существенных осадков и около 20 градусов тепла, в Красногорске, в Малокурильском и Южно-Курильске плюс 23 без осадков, в Макарове ожидается дождь во второй половине дня плюс 25, в Долинске, Охотском и Ваниве около 30 градусов с плюсом без осадков, в Корсакове погода ожидается ясная плюс 24. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 17, завтра днем плюс 27, плюс 29 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Ахе, а также в Тымовском, без существенных осадков, 17 градусов тепла. В Смирных ожидается дождь до плюс 20. В Углегорске существенных осадков не будет, плюс 21. В Томари, Чехове и в Курильске без осадков плюс 24. В Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс

0: 26, облачно с прояснениями. В Северо-Курильске завтра плюс 15, без осадков. В областной столице этой ночи плюс 17, завтра днем плюс 29, максимальная температура. Осадков не обещают, ветер юго-западный 3-7 метров в секунду.
1: Радио АСТБ. Первое. Областное.

времени в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью. Яркая вспышка вдруг прогонит сон над спальным районом. Над горизонтом домов взорвется салют, как день рождения сверхновой. Небесный огонь алым закатом свои крылья расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел обжигающим ветром, испепеляя сомнения сквозь тернии, словно комета. В самое сердце навечно обещаю.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 августа, в Александровске-Сахалинском без существенных осадков плюс 18, в Ноголиках 14 градусов, временами дождь, в Поронайске без существенных осадков и около 20 градусов тепла, в Красногорске, в Малокурильском и Южно-Курильске плюс 23 без осадков, в Макарове ожидается дождь во второй половине дня плюс 25, в Долинске, Охотском и Ваниве около 30 градусов с плюсом без осадков, в Корсакове погода ожидается ясная плюс 24. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 17, завтра днем плюс 27, плюс 29 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое. Областное.

Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров. Я только посмотрел в зеленые, как море, глаза. Я даже не успел тебе о самом главном сказать.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТБ. Первое областное.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это

радио АСТБ. Первое. Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТБ. Первое. Областное.

Радио АСТБ. Первое областное.

Радио АСТВ. Первое областное.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Реклама.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
2: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
1: Повышение артериального давления, спазм сосудов и развитие тромбоза – это не диагноз больного человека, а нарушение в работе организма после одной лишь выкуренной сигареты. Электронные аналоги наносят здоровью не меньший вред. В состав вейпов входят ядовитые вещества. Даже в малых дозах они вызывают заболевания полости рта, патологии органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Все это сопровождается психологической зависимостью и головными болями. Курение чаще всего становится причиной онкологических заболеваний. Каждая затяжка может стать причиной смерти. Не дай себя убить.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Реклама.
1: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
2: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6 семерок.
3: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, Гаражная 15 и Ситимолл.
4: Телефон 51 55 66.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ, 22 канал достоверных новостей.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

0: на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 августа в Ахеетымовском осадков не будет, 17 градусов выше нуля. В Смирных ожидается дождь до плюс 20. В Углегорске 21 градус с плюсом, без существенных осадков. В Томари, Чехове, а также в Курильске погода сегодня ясная, плюс 24. В Невельске и Хомске без осадков, плюс 26. В Северо-Курильске до 15 градусов тепла, осадков не будет. В Южно-Сахалинске сегодня днем плюс 27, плюс 29. Погода ясная, ветер юго западный 3,7 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год, единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека по 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 августа. В Александровске-Сахалинском погода ясная, плюс 18. В Ногликах 14 градусов тепла, временами дождь. В Поронайске без существенных осадков около 20 градусов тепла. В Красногорске, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске сегодня без осадков плюс 23. В Макарове ожидается дождь во второй половине дня. 25 градусов выше нуля. В Долинске, Охотском, а также в Аниве солнечно до плюс 30. В Корсакове плюс 24, осадки не обещают. В Южно-Сахалинске сегодня днем плюс 27, плюс 29. Без осадков. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: В машине едет влюбленная пара.
8: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
9: Ну да, а чё?
8: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
7: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
12: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
0: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 10 часов 3 минуты. Доброе утро, острова. Здравствуйте, Сахалинская область. Ну что, начинаем это утро. Выходные на Сахалине и Курилах начинаются с этого момента. И я уверен, что вы уже проснулись, подтянулись, самое главное, улыбнулись и готовы эти выходные провести как надо. Я уверен, что у вас планов громадье на эту субботу и на завтрашнее воскресенье. И я больше чем уверен, что эти планы у нас с вами осуществятся, конечно же, вместе с первым областным. Что у нас в этом часе? Давайте немножечко попланируем. Конечно же, великолепный субботний плейлист, который мы для вас подбирали. Я уверен, что он вас чуть зарядит музыкальным настроением. В ближайшее время мы с вами услышим L1, а также появится 50 Cent, Маранди и Нюша. Погода, прогноз от синоптиков на 20 и 40 минуте часа. Это наша обязательная программа. Ну и, конечно же, советы от наших звездных астрологов буквально через 2,5 минутки, поэтому обязательно дождитесь наш с вами гороскоп. Ну и будьте на связи. Я желаю, чтобы сегодня в субботу все получалось. Всем великолепного настроения и давайте вместе улыбаться.
0: Радио АСТБ.

510-817, 510-817. Итак, 12 астро советов на день сегодняшний. Поехали. Овны, что бы ни творилось сегодня в вашей душе, лицо должно оставаться столь же бесстрастным, как и у игрока в покер. Тельцы, сегодня вы будете передвигаться с такой бешеной скоростью, что окружающим достаточно будет моргнуть, чтобы потерять вас из виду. Близнецы, сегодня вам будет трудно рассчитать силу, вы вполне можете что-то поломать, поэтому будьте максимально аккуратны. Раки, сегодня вам, возможно, будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели две, а то и три. Львы, сегодня вам лучше заняться собственными проблемами, оставив до лучших времен решение чужих. Все вместе не успеете, звезды предупреждают. Девы, копаясь в мелких, пусть даже и немаловажных деталях, вы рискуете не разобраться в самой сути вопроса. Поглядите на него с некоторого расстояния, и тогда все получится. Весы, если вам сегодня захочется чего-нибудь новенького и неожиданного, сходите в ресторан и закажите что-нибудь, какое-нибудь непонятное блюдо. Это окажется самым безболезненным способом удовлетворить свое желание. Скорпионы, сегодня вам суждено сгорать от нетерпения. Займите себя чем-нибудь. Так ведь можно и с ума сойти. Стрельцы, ваши подозрения, скорее всего, подтвердятся. Как только это произойдет, начинайте действовать соответственно. Не стоит ждать лишних доказательств. Козероги, поступайте сегодня так, как удобно вам. Пусть остальные подождут. Кто-то может и обидеться, но большинство вас зауважает. Водолеи, сегодня вы будете обладателем весьма высокого творческого потенциала, которым глупо было бы не воспользоваться по назначению, поэтому пользуйтесь. Ну и, наконец, завершает наш гороскоп рыбы, влияние Луны настроит вас на не совсем свойственный вам лирический лад. На завтра вам может оказаться трудно понять причины тех или иных сегодняшних поступков, но, как говорится, как есть. Это было, еще будет гороскоп на сегодня, на 22 августа в эфире Первого областного. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817.

0: Это проект NBSPLV и работа The Last Soul Down в эфире Первого областного. 10:20, время Сахалинское. Я надеюсь, дорогие, вы уже проснулись, глаза открыли и с хорошим настроением. Сегодня на Сахалине погодка что надо. И вот проехался с утра по городу и понял, что машин-то совсем немного. Я думаю, что автомобилей в нашем городе будет еще меньше, потому что многие сейчас собираются на природу, потому что негоже такой великолепный денечек проводить здесь, в душном городе. Надо куда-нибудь к водоемам. И я надеюсь, что вы быстренько соберетесь, в магазин заехали, купили какой-нибудь снеди и вперед отдыхать к водоемам, потому что надо использовать каждый погожий денечек, каждый погожий выходной и, конечно же, провести его с пользой. Ну и вот для того, чтобы быть в целом в курсе того, какая погода будет у нас сегодня на Сахалине и Курилах, прямо сейчас расскажу о ней, о самой дорогой. По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 августа на территории Сахалинской области и Курильских островах нас с вами ожидает следующая погода. В Ахе и Тымовском без осадков. В Ахе до 16, в Тымовском до 17 градусов тепла. В Смирных ожидается дождь, здесь до плюс 20. В Углегорске без существенных осадков до плюс 21. В Тамаре и Чехове, а также в Курильске погода без осадков. В Тамаре и Чехове до плюс 24, в Курильске до 23 градусов тепла. В Невельске и Хомске без осадков до плюс 26. В Северо-Курильске осадки также не ожидается, и температура в течение дня до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода ожидается без осадков. Столбики термометра поднимутся до отметки плюс 27, плюс 29 градусов. Ветер ожидается юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Если мы посмотрим на наш термометр прямо сейчас, то он у нас с вами показывает плюс 23 градуса.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
4: Да, красиво, уютно. А вот подуставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
5: Как выбросить?
4: Да вот так!
6: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: В «Матрешке» акции выходного дня. С 21 по 23 августа огурцы «Успенские корнишоны» 129,95 за 1 килограмм. Сок «Моя семья» в ассортименте 119,95 за 0,95 литра.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

эфире Первого областного, 10 часов 30 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, дорогие, знаете, о чем хочу с вами прямо сейчас поговорить? Помните, я как-то рассказывал новость, и эта новость на самом деле сейчас очень завирусилась. Девочка из Болохова, которая на детской площадке нарисовала смешариков. Красиво, кстати говоря, нарисовала, на которую местная администрация подала заявление в полицию. Так вот, продолжение этой новости есть, и на самом деле там ситуация очень интересно развивается. Так вот, этой самой девочке позвонил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Глава региона поддержал ребенка и попросил не расстраиваться. Об этом рассказала мама девочки. А вот из администрации Болохова, где, собственно, произошел этот случай, по словам женщины, на связь никто не выходил. Ни со звонком поддержки, ни с извинениями. Мать школьницы на самом деле очень удивилась этому факту. И вот цитата, что рассказывает мама, с ее же подачи, с подачи главы, пошла вся эта тема и заявление в полицию. И вообще у меня очень большие вопросы к нашей администрации. Почему они хорошие не могут отличить от плохого? Об этом говорит сама мама девочки. Ну, на самом деле, я здесь целиком и полностью встаю на сторону девочки и не понимаю, собственно, администрацию этого села. Понятно, что имущество было, скажем так, ну, в кавычках, давайте говорить, испорчено. Испорчено красивыми действительно рисунками. Да, естественно, не стоит рисовать на этом самом покрытии. И знаете, что самое интересное в этой ситуации? Рисунки были нарисованы пастелью, то есть не краской, да, какой-то с баллончика, а именно пастелью. Так вот, те, кто отвечает за городское хозяйство, эти самые рисунки попробовали стереть. Попробовали стереть их водой с этого самого резинового покрытия. Не получилось. Знаете, что они сделали дальше? Они взяли и это все попытались стереть чем? Растворителем. Представляете, что произошло с рисунками? Они просто расплылись в непонятную цветную кашу. Кто еще хуже, как говорится, сделал? Давайте поддерживать наших детей, но вместе с тем, конечно, и объяснять, где можно рисовать, где нельзя рисовать, и что такое хорошо, и что такое плохо. И тогда я уверен, что мир будет ярче и красивее. Будем в это верить. Ну, и я, честно сказать, верю и в маму этой девочки, и в саму девочку, ну и в губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Пускай все с этой девочкой будет хорошо. Мы же с вами движемся дальше и с этими мыслями продолжаем. Зиверт, Мейджин Лезер и Битуев совсем скоро в эфире Первого областного.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: быть в эфире Первого областного. Как быть, об этом рассказали звезды на 10-й минуте этого часа. В следующем часе тоже услышим гороскоп. А пока я вам расскажу о той погоде, которая нас с вами ожидает сегодня на Сахалине и Курильских островах. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rp5.ru, сегодня 22 августа на Сахалине и Курильских островах погода преимущественно без осадков. Давайте теперь подробнее. В Александровске-Сахалинском до 18 градусов тепла, в Ногликах до 15, выше 0. В Поронайске возможен небольшой дождь, и здесь до плюс 19. В Красногорске также ожидается небольшой дождь, температура днем до 23 градусов тепла, в Макарове до 22, выше 0 и без осадков. В Долинске и Охотском до плюс 28 воздух прогреет. В Корсакове до плюс 23. В Аниве температура в течение дня до 29 градусов тепла. В Малокурильском, а также Южно-Курильске погода без осадков. В Малокурильском до плюс 20, в Южно-Курильске до 21 градуса тепла. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода ожидается без осадков. Столбик термометра в течение дня покажет отметку плюс 27, плюс 29 градусов. Ветер ожидается у нас с вами западный от 3 до 7 метров в секунду. За окном сейчас термометр показывает комфортный плюс 24 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Мы сели с женой на кухне поговорить.
8: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
7: И я понял. Нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
9: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
10: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику, база техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
11: Мнения могут быть разными, истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
12: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
13: Купи кухню,
14: шкаф, подарок.
13: С Деко выгодно живи.
15: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
13: С Деко выгодно живи.
16: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Это дискотека «Авария» Ивон Амур и работа «Кукла» в эфире Первого областного. 10:49, время Сахалинское. И тот самый искусственный интеллект, который сейчас просто в каждой бочке затычка, сопровождает нас и продолжает сопровождать. И он делает не только хорошие вещи, но и плохие. Так вот, где-то при помощи искусственного интеллекта один из садоводов решил себе разбить сад. И у него это с одной стороны получилось, а с другой стороны искусственный интеллект насоветовал такого, что все потом пожухло и полезли сорняки. Не получилось, как говорится, в этом случае. А вот следующий случай, о котором я сейчас расскажу, здесь история пока заканчивается вроде как неплохо. Так вот, одна из бабушек в Ярославской области решила, что сделать правильно, воспользоваться искусственным интеллектом, и не просто так, она решила им воспользоваться для того, чтобы вырастить в теплице гигантский арбуз. Так вот, местные СМИ пишут, что все лето бабуля обсуждала с нейросеткой огородные лайфхаки, что в итоге привело к рекордному для этого региона урожаю. По словам внучки этой бабушки, Алиса советовала ей не заливать почву водой, регулярно проветривать теплицу, удалять лишние завязи и в конечном итоге оставить расти только один самый перспективный арбуз. И вы знаете, это получилось, но вот, к сожалению, непонятно, сколько там килограммов этот арбуз, на сколько килограммов вытянул, но фотография, вы знаете, заставляет удивиться и сказать, ну, круто, круто, что все-таки вот какой-то искусственный интеллект, мы знаем, что моделей и ишек очень много, так вот, Алиса посоветовала, арбуз вырос, я думаю, что многие дачники сейчас будут пользоваться этими самыми лайфхаками, но еще раз всех предупрежу, что вот эти самые результаты, которые выдал искусственный интеллект, нужно просто еще раз критически оглядывать своим взглядом и не делать каких-то бессмысленных и лишних вещей. Поэтому искусственный интеллект нам в помощь, но дальше ту музыку, которая прозвучит в эфире Первого областного, написали и спели абсолютно живые люди. Мальбек, диджей Смэш и Федер до конца этого музыкального часа.

0: СТВ. Первое областное.
1: В Сахалинской области 11 часов утра.
0: Радио АСТВ. Первое областное.